0: Да
1: есть
0: уже.
2: Лёнь!
0: Нет.
3: Ты смотри.
0: Блядь. Пиздос. А чё поехал-то? У тебя ДТП?
4: Вот урод.
3: Блядь.

0: блин. Да ты что такой?
1: День метет метель над Уренгоем.
2: О, как надо! Молодцы! А у меня... Будем останавливаться? Ох ты, блядь!
3: Нет, просто не помилуй! Тормоза сказали, более он спал, Бога тут
4: проникал. Почему он спросил? Что, обезжиреет? Вот, блядь! Вот, блядь! Ну вот это пиздец, дурак, а!
5: Я, кстати, на регистраторе.
4: Наоборот, а... Ёб твою мать! Блядь!
5: Ёб твою мать!

На ее ретроспективе в Токио работы висели на прозрачных нитях в прозрачных стеклянных комнатах 47-м нарядно одетыми хромосомами в бесстыдно голом кариотипе не туда растущего человечка.

0: Какая игра? Когда останавливается музыка, нужно успеть сесть на стул. Стульев на один меньше, чем число играющих. Две хромосомы на одном маленьком стуле сидят в белых платьицах, болтают ножками, размешивая в воздухе горький сахарный песок, чуть-чуть касаясь горячего дна неудобной чашки женского пола.
1: Ой-ой-ой!

Она родилась вместе с Джойс, своим близнецом, зацепившись эпикантусом голубых глаз за карие пятки сестры.

понимаю, как ужас медвежонка, когда тот узнает, кто спал в его кроватке. Когда пришла известность, стала носить причудливые тюрбаны, летая в них, перья, бижутерии. Станцы сняли они документальный фильм «Что по твоей шляпе?». Штайнер писал, будет синдром Дауна, совершенно состояние морального тела. Ее работы по той сотне просвечивали рентгеновскими лучами, обнаруживая странные вещи, однажды нашли обручальное кольцо. Это напоминает историю с Нинами, когда также применить рентген выяснили, что на ранних этапах Фрейлин был длинный нос, постепенно уменьшался в ходе работы на картине. Есть фотографии, где она работает в своей последней жизни структуры. Всем нам смотреть на ее лицо, все равно читать только заголовок, не готов, что написано ниже мелким шрифтом. Здоровый день, человек, Дрон Даун, встречает 21 марта.

глухонемая, как ужас медвежонка, когда тот узнает, кто спал в его кроватке.

0: Когда пришла известность, стала носить причудливые тюрбаны, вплетая в них перья и бижутерию. Испанцы сняли о ней документальный фильм «Что под твоей шляпой?».
1: Strange things. Once they found an engagement ring. This is like the story with Lethmanenath. When also through X-rays, it transpired that in the early stages, the lady waiting at a long

Штайнер писал: в людях синдром Дауна завершено построение морального тела. Ее работы, 150, просвечивали рентгеновскими лучами, обнаруживая странные вещи. Однажды нашли обручальное кольцо. Это напоминает историю с мининами, когда также, применив рентген, выяснили, что на ранних этапах у фрейлины был длинный нос, постепенно уменьшавшийся в ходе работы над картиной.

есть фотография, где наработать на последней в своей жизни скульптуры. Всем нам смотреть на ее лицо, все равно что читать только заголовок и никогда то, что написано ниже мелким шрифтом.

0: день поэзии. В этом неправильно устроенном мире, где детектор дыма срабатывает, даже от крыльев ангелов.
1: Промокшие кардиостимуляторы, shocked pacemakers.

Вместо крестиков на шеях висят крошечные газовые камеры из серебра, блестящие золотые гильотинки, кусочки гулаговской колючей проволоки в янтаре, изящно обработанные ювелирами осколки бомб, маленькие виселицы с шелковыми петлями, платиновые дыбы, испанские сапожки с вкраплениями бриллиантов. Все эти предметы похожи на падающие цифры холодного номера дождя, бьющего по щекам сердце в режиме автодозвона.

когда закончатся женские имена урагана, начнут называть фамилиями русских теннисистов: Сафина, Кузнецова, Дементьева, Петрова, Шарапова, Звонарева, Клейбанова, Кириленко, Веснина, Павлюченкова. К тому времени большинство спортсменок умрет, а те, кто еще живы, слыша свои смертоносные фамилии, будут вдавливать изуродованные артритом пальцы внутрь воображаемых теннисных мячиков. У них там как у нерожавших.

детском саду, египетской пустыне, кормили тем же, чем кормят детей во все времена, манной кашей, манной небесной, невкусными белыми продовольственными бандерольками, упавшими сверху с комочками. Бог метит нас с самого детства белым цветом, как будто обливает бензином то место, которое хочет поджечь.

пересечение границы длиной с болезнь Альцгеймера. A border crossing as long as Alzheimer's.

сначала забываются место и менее, потом существительные, потом глаголы. От «я тебя люблю» останется «люблю», потом и оно исчезнет. Нет, напоследок слово начнет вдруг искать ближайшие отверстия и вползет в беспамятство, а пограничник в белом маск-халате вползает в непринадлежащий ему снег. Все успокоится, когда в моем замерзающем солдатике захрустит последняя теплая буква, но она успеет тебя вспомнить.

Древнеримский солдат, проходя проверку зрения, должен увидеть, что одна из звезд на ручке ковша большой медведицы двойная. Тогда возьмут смотреть, убивать, вглядываться, грабить, рассматривать, насиловать. Звездный свет дважды бьет ему в глаза, словно повторяется, словно учится подделывать подпись кого-то ослепительно неграмотного.

0: Бытие. Вокруг восьмой главы. Genesis. Around the eighth chapter.
1: Thank you.

Ной размещает на ковчеге стегозавров, тиранозавров, плезиозавров, бронтозавров, археоптериксов, игуанодонов, диплодоков, трицератопсов. Они маленькие, улыбчивые, все поместятся, все вместе мирно поплывут. Плыть долго. Белоснежный птеродактиль вылетит из ковчега и вернется, держа во рту зеленую веточку. Значит, голливудский берег близко. Значит, все зачем-то спасены. Бог еле-еле, зацепившийся за ветку, пищит, как игрушка в зубах щенка.

восточно-германского штази был такой способ сводить с ума. Когда люди уходили из дома, агенты проникали внутрь, ничего не ломали, ничего не портили, просто переставляли с места на место маленькие, очень личные вещи: статуэтки, фотографии, книги. Это продолжалось месяцами. Иногда, когда серые животные дерутся за еду, они заглатывают так быстро, как только возможно, а потом срыгивают, чтобы позже спокойно съесть чьи-то маленькие, очень личные вещи: статуэтки, фотографии, книги.

Капитан Пьеро, в детстве была игрушка. Лошадка, вырезанная из липы и покрытая настоящей, жеребячей кожей. Русский царь умер только для того,

хороший друг, пятилетний Павлик, учил меня достать до 90 рублей за то, что у них нет лиц. Иногда казалось, что все же есть младенческие. Таких было мало, и мы их отпускали. Им сильно повезло. Мне кажется, они до сих пор живы. Эти розовые. Чуть-чуть. Люди.